В эфире Международного радио Азербайджана «Новости культуры» в студии Кемаля Зейналзаде. Здравствуйте. Вначале краткий анонс новостей. В эфире Международного радио Азербайджана «Новости культуры» в студии Кемаля Зейналзаде. Здравствуйте. Краткий анонс новостей. Азербайджан определяет новые направления культурного сотрудничества с Италией и Перу. В Риме состоялась премьера фильма «Тагиев. Нефть». В Азербайджане пройдет неделя тюркского мира к столетию первого тюркологического съезда. В рамках своего визита в Рим министр культуры Азербайджана Адель Керимли встретился с министром культуры Италии Алессандро Джули и с генеральным директором Международного центра по изучению, сохранению и реставрации культурных ценностей Аруной Гуджрал. На встречах были обсуждены текущее состояние азербайджано-итальянских культурных связей и перспективы развития сотрудничества и расширения международного партнерства. Генеральный директор Международного центра высоко оценила проведение за короткий срок работы по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также шаги, предпринимаемые в деле восстановления культурного наследия. В ходе встречи была достигнута договоренность о работе азербайджанских специалистов в Международном центре по изучению, сохранению и реставрации культурных памятников. На встрече вице-мэра города Лима Фабиоло Моралес с послом Азербайджана в Мексике и Перу Сеймуром Фаталиевым обсуждались возможности расширения культурных связей между двумя городами и реализация совместных проектов. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы организации культурных мероприятий между Лимой и Баку, а также укрепление обмена опытом между различными структурами. Посол Азербайджана предложил передать в дар традиционный азербайджанский ковер для зала древней культуры музея «Метрополитен» в Лиме. Целью данной инициативы, помимо обогащения культурной коллекции музея в Лиме, является дальнейшее укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Перу и Азербайджаном. Азербайджанской диаспоре принадлежат большие заслуги в развитии культурных связей между Молдовой и Азербайджаном. Об этом заявил министр культуры Молдовы Кристиан Жардан на встрече с азербайджанской делегацией, находящейся с визитом в Кишинев по приглашению Конгресса азербайджанцев в Молдову. В ходе встречи стороны обсудили перспективы культурного сотрудничества, провели обмен мнениями и еще раз подтвердили обоюдное стремление к укреплению дружбы между двумя народами. Было подчеркнуто, что подобные встречи являются диалогом культур, возводящим мосты между народами. В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Ташкенте при посольстве нашей страны в Республике Узбекистан состоялась презентация изданий, посвященных развитию литературно-культурных связей между двумя странами. В ходе мероприятия общественности были представлены альманах «Наши сердца бьются в унисон», антология «Литературный вечный мост», составленный известным публицистом, специальным корреспондентом газеты «Халк-газеты» по Туркестану Кулукенгерли, а также книги «Когда прошлое не забывается, оно становится историей» и «Сын двух народов» Фируддин Сафаров. Отмечалось, что представленные издания внесли важный вклад в расширение литературных связей между Азербайджаном и Узбекистаном, укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества и развитие взаимного творческого обмена.

В Чарышеар прошел международный фестиваль танго «Эль Колор Эмбаку» и «Недели культуры Аргентины». В первый день фестиваля прошло мероприятие, посвященное национальному празднику Аргентины – Дню флага. Выступая на церемонии открытия, посол Аргентины в Азербайджане Мариан Херес Белуши рассказала о фестивале и подчеркнула, что он способствует развитию культурных связей между двумя странами, расширению творческого обмена и укреплению дружеских отношений между народами. Всемирно известный маэстро танго, легендарный коллектив соло-танго-оркестра и «Ла Аргента Энсамбле» своим выступлением представили зрителям насыщенную музыкальную программу. В рамках фестиваля проводились концерты танго-оркестров, международные соревнования, мастер-классы, выступления исполнителей аргентинского фольклора, кинопоказы и различные другие культурные проекты. В Риме состоялся премьерный показ нового экранного произведения азербайджанского кинематографа, полнометражного художественного фильма «Тагиев. Нефть». В мероприятии приняли участие представители культурной общественности и кинообщества Италии, члены дипломатического корпуса, делегаты диаспоры, а также многочисленные любители искусства. Выступившие перед показом рассказали о богатом наследии выдающегося мецената и просветителя Гаджи Зейналабдина Тагиева, сыгравшего важную роль в экономической, общественной и культурной жизни Азербайджана в конце 19-го – начале 20-го веков, подчеркнули, что фильм имеет особое значение с точки зрения представления жизни и деятельности этой великой личности в международной аудитории. Лента, отражающая важные исторические и культурные процессы, происходившие в Баку и различных регионах Азербайджана в конце 19-го – начале 20-го веков, была встречена римскими зрителями с большим интересом. В Стамбуле с огромным успехом завершился 17-й международный оперный и балетный фестиваль. Его программа охватила широкий спектр музыкально-сценических жанров. Всего в рамках фестиваля состоялось 13 музыкальных вечеров и 22 спектакля, которые привлекли огромное внимание любителей театрального искусства. Два показа «Травиаты» с огромным успехом прошли на сцене культурного центра «Ататюрка» под управлением главного дирижера Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева. Главные партии в опере исполнили солисты Отечественного театра оперы и балета.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların əm söhbəti.
1: В Римском культурном центре Каза дель Джаза прошел концерт «Голос Каспия. Азербайджанский джаз». На концерте выступили народный артист Анвер Садыков, заслуженный артист Эмиль Афросяп, а также Эльнур Гусенов и Асель Теймурзаде. Прозвучали произведения, сочетающие интонации азербайджанской народной музыки с современными джазовыми импровизациями. В Софии представлена национальная кухня Азербайджана. В мероприятии, организованном по случаю Дня устойчивой гастрономии, приняли участие представители государственных структур Азербайджана и Болгарии, мэры городов, специалисты в сферах сельского хозяйства, туризма, охраны окружающей среды, гостеприимства и гастрономии, а также представители академического сообщества и медиа. Посол Азербайджана в Болгарии Эльмар Мамедов в своем выступлении отметил, что кулинарное наследие страны наглядно отражает философию баланса человека, культуры и природы. В рамках мероприятия гостям были представлены традиционные блюда и сладости азербайджанской кухни. В Азербайджане с 29 июня по 3 июля пройдет неделя тюркского мира, приуроченная к столетию первого тюркологического съезда. Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева о проведении столетнего юбилея первого тюркологического съезда от 22 октября 2025 года. Основным событием в рамках мероприятия станет Международный конгресс «Первый тюркологический съезд. Научное и культурное наследие. 100 лет». В нем примут участие 80 ученых-тюркологов из 20 стран, а также представители международных организаций. Участники посетят Агдам, Шушу и Ханкенди, где ознакомятся с развитием культурных связей между Молдовой и Азербайджаном. Об этом заявил министр культуры Молдовы Кристиан Жардан на встрече с азербайджанской делегацией ученых-тюркологов из 20 стран, а также представителей международных организаций. Участники посетят Агдам, Шушу и Ханкенди, где ознакомятся с историко-культурными памятниками Карабаха. В Кишинеу на сцене Национального театра оперы и балета имени Марии Бьешу состоялся музыкальный вечер «Любовь и море», посвященный памяти легенды мировой музыкальной культуры Муслима Магомаева. Мероприятие прошло под патронатом Конгресса азербайджанцев Молдовы и собрало свыше 1000 зрителей, а также представителей органов власти, дипломатического корпуса, культурного сообщества и нашей диаспоры. Произведения из репертуара маэстро в этот вечер исполнили представители молдавской оперной школы. В Баку прошел международный акварельный фестиваль «Волны Каспия-2026», который запомнился насыщенной программой и масштабным участием художников из разных стран. Основной целью фестиваля стали развитие акварельного искусства, расширение международного культурного сотрудничества и укрепление творческих связей между художниками. Фестиваль завершился с успехом, представив Баку как один из важных центров международного акварельного искусства. Участники фестиваля совершили творческую поездку в Губенский район, в Баку работали среди архитектурных памятников, передавая атмосферу старого города в акварельных работах.
0: Кюнюллерден, кюнюллере кюрпи салан, Бейнал Халк Радио.

мы продолжаем знакомить вас с достопримечательностями нашей страны. И сегодня расскажем вам о подземной бане 17 века и горе Бешбармак. Подземная баня – историко-архитектурный памятник начала 17 века, расположенная в Ичари-Шахер. Данное сооружение, относящееся к Ширван-Абширонской архитектурной школе, до 2015 года было единственным памятником на территории Ичари-Шахер, сохранившимся под землей. Именно по этой причине оно считается уникальным архитектурным комплексом с точки зрения функциональности. Своим архитектурным стилем, техникой строительства и элементами баня имеет большое сходство с баней Гаджибану, датированной 15 веком. В результате проведенных исследований было установлено, что памятник относится к началу 17 века. В настоящее время подземная баня функционирует как музейный комплекс. Здесь демонстрируются старинные предметы быта, в свое время использовавшиеся в бане, а также исторические экспонаты. На территории Сиазанского района в сторону побережья Каспия возвышается величественная гора, хранящая в себе тайны веков. Бешбармак – это не только скалистая вершина, но и священное место памяти, где древняя история встречается с природой. Территория, несущая на себе следы тысячелетий, привлекает внимание как редкий памятник природы и ценный образец культурного наследия. Вокруг горы Бешбармак расположен ряд важных исторических и культурных памятников, взятых под государственную охрану. Наличие здесь в последней эпохе поздней бронзы и раннего железа святилища Хазарзенда, одного из древнейших мест паломничества, руин крепости раннего средневековья, а также следов караван-сарай 15-17 веков доказывает, что эта земля была точкой пересечения древних цивилизаций. 24 октября 2001 года, ввиду своей исторической значимости, параллельный оборонительный рубеж раннего средневековья гора Бешбармак в составе Каспийских береговых оборонных конструкций был включен в предварительный список материально-культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной защите. Гора Бешбармак, расположенная на 95-м километре автомобильной дороги Баку-Сиазань, является не только религиозно-духовным местом паломничества. Благодаря своему неповторимому природному ландшафту, отвесным скалам и панораме, открывающейся на бесконечные горизонты, она считается одним из самых удивительных памятников природы Азербайджана. Дующие с Каспия ветры и безмолвие скал создают здесь невероятную гармонию. Именно поэтому на протяжении веков Бешбармак был известен как священное место, куда держали путь как путешественники, так и паломники.

Баку, Ашхабад, Авсетра, Цичин. Азербайджан Туркменистан алакаяр эхримжи сара ции жүрө да стратеги тарафташ менен хавадис качкан ба. Тарыхтын медени ба жувилин бахаралды калканой өлкөди аслуту шервин деверде эмекдаш болду омарун кеген шарма. Туркменистан ден президент Сердар Бердимехамедован Азербайджан диз девлеттин сефердис авсии тарвилик фина важиб кам кес кымет бузу. Сефердин кане эле тухай гүрүш ра сиясий, мадараттин, энержидин, транспорттин, гуманитар ва масахелер ай эмекдаш менен перспективри кай бери бирдер ону. Президент Илхам Алиева гүрүшүнүн вактунда өлкөйрин арада стхавилин авсиетар вини хавада авайди кыйма. Devletin çekide Fizuli şehirde Türkmenistan di savqat gayi miski ehaltin arada dostunu nubatin çeşnetirdi çiğirna lahanu. Qarabağ tükürna kümek tiskiligina Türkmenistan di Aziz Tha, Arkadağ, Kurman Kulu, Melik Kuliyeviş, Berdi Mehamedovas, Maat Sadra razival çiğirsu. Ada Alatay'ı su çilkedi seferdin çavuz Fizuli şehirde miski esigunin teklif gana ve esigunik ilkutun var. Hakni energetikadin, senayedin, sosyal hünükin, sportin, varizgidin, hatasuz ilin sahiyle sacerge vacib dokumentar kabulunu var.

президент направил обращение участникам юбилейного мероприятия, посвященного столетию первого тюркологического съезда. Министерство иностранных дел. Решение правительства Израиля по поводу так называемого геноцида армян вызывает серьезную обеспокоенность. Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в благотворительном фестивале. Об этих и других новостях более подробно. Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам юбилейного мероприятия, посвященного столетию первого тюркологического съезда. Первый тюркологический съезд сыграл важную роль в формировании сознания общей истории языка и культуры тюркского мира. Эта мысль отражена в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, зачитанном на церемонии открытия недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда. В обращении отмечено, что участники первого тюркологического съезда, прошедшего в Баку в 1926 году, принятыми ими решениями и представленными научными взглядами, сформировали наследие, которая освещает не только их эпоху, но и сегодняшний день. В то же время было доведено до внимания

что главная цель Турции, оберегая общую историю, язык и культуру тюркского мира, вместе построить на этом наследии тюркский век. Идеи первого тюркологического съезда и сегодня имеют важное значение для интеграции и сотрудничества тюркского мира. Эту мысль высказал генеральный секретарь Организации тюркских государств Курбанычбек Умуралиев в своем выступлении на церемонии открытия недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда. Генеральный секретарь отметил, что цели, отраженные в декларациях, принятых на Габалинском саммите и в документе «Взгляд на тюркский мир 2040», служат укреплению единства и солидарности тюркских государств. Курбанычбек Умуралиев подчеркнул, что в последние годы политический диалог, экономические связи, сотрудничество в сфере науки, образования, культуры и гуманитарной сфере между тюркскими государствами значительно расширились. Генеральный секретарь добавил, что мероприятия, посвященные столетию первого тюркологического съезда, внесут вклад в более глубокое изучение общего наследия, передачу его будущим поколениям и дальнейшее усиление процесса интеграции в тюркском мире. Решение правительства Израиля по поводу так называемого геноцида армян вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел относительно решения, принятого правительством Израиля в связи с так называемым геноцидом армян. Комментарий также отмечается. Искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 года, превращение сложных исторических процессов в предмет политического решения в отрыве от правовых и научных основ неприемлемо. Подобные шаги служат не примирению и взаимопониманию, а еще большему углублению существующих противоречий, препятствуют усилиям по обеспечению устойчивого мира и согласия в регионе. Призываем правительство Израиля пересмотреть данное принятое решение. Азербайджан и впредь последовательно будет придерживаться своей позиции по защите исторических реалий, уважения принципов международного права и продвижения устойчивого мира в регионе. Сегодня участники первой встречи руководителей государственных органов по религиозным делам стран-членов Организации тюркских государств, которая пройдет в Шуше, посетили Аллею почетного захоронения и Парк Победы. Участники мероприятия сначала прибыли на Аллею почетного захоронения, где отдали дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Ханум Алиевой, к ее могиле возложены цветы. Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам были возложены букеты цветов. Затем участники посетили Парк Победы и возложили венок к памятнику. 9 сентября нынешнего года в городе Асунсьон состоится Азербайджано-Парагвайский политический и экономический форум. Об этом передает Парагвайское информационное агентство AP. Парагвай примет первый Азербайджано-Парагвайский политический и экономический форум, который соберет ведущих деятелей политической, академической и экономической сфер с целью продвижения стратегического диалога, укрепления двустороннего сотрудничества и анализа ключевых вызовов глобального ландшафта. В ходе форума состоится обмен мнениями по темам, связанным с экономическим развитием, международным геополитическим контекстом, перспективами двустороннего сотрудничества, глобальным сценарием, характеризующимся постоянными политическими и экономическими трансформациями. По инициативе вице-президента фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения «Айдея» Лейлы Алиевой, прошел благотворительный фестиваль, посвященный педагогам общеобразовательных заведений Азербайджана. Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в фестивале, организованном под открытым небом в Центральном ботаническом саду. Выступая на официальной части мероприятия, Лейла Алиева выразила уверенность в том, что фестиваль подарит всем прекрасные и позитивные чувства. Затем Лейла Алиева выразила благодарность педагогам за их ответственность. Работу. Состоялась церемония награждения победителя благотворительного марафона, прошедшего в рамках фестиваля. Фестиваль, прошедший в праздничной атмосфере, завершился обширной концертной программой.
Сегодня в центре Гейдар-Алиева состоялась церемония открытия недели Тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда. Сначала заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии администрации президента Азербайджанской республики Фарах Алиева

зачитала обращение президента Ильхама Алиева к участникам недели Тюркского мира, посвященной столетию Тюркологического съезда. Отметим, что неделя, состоящая из цикла мероприятий, связанных с наукой и культурой, организована в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева о проведении столетнего юбилея первого Тюркологического съезда от 22 октября 2025 года. Неделя Тюркского мира продлится до 3 июля. В официальной церемонии открытия приняли участие 80 известных ученых-тюркологов из различных научных центров в общей сложности 20 стран, включая Тюркские республики, а также представители тюркских международных организаций.

Модель мира и безопасности Азербайджан стал важным игроком на мировой арене. Возникшие в последние годы в международных отношениях геополитическая напряженность, региональные конфликты и угрозы глобальной безопасности потребовали от государств новых подходов к своей внешней политике. В таких непростых условиях Азербайджан, используя сбалансированную, прагматичную и многостороннюю модель дипломатии, играет важную роль в обеспечении мира и безопасности не только на Южном Кавказе, но и за его пределами. После 44-дневной Отечественной войны в регионе сложились новые реалии, обусловившие укрепление позиции Азербайджана как инициатора. Официальный Баку объявил своим главным приоритетом достижение прочного мира, перенеся военную победу на политическую и дипломатическую арену. Мирная программа, предложенная Азербайджаном, нацелена не только на нормализацию отношений между двумя странами, но и на создание стабильной и основанной на сотрудничестве модели развития всего Южного Кавказа. Концепция безопасности Азербайджана строится не только на военной мощи. Ее основополагающей

0: Ключевыми принципами являются энергетическая безопасность, транспортные связи, экономическая интеграция и гуманитарное сотрудничество. Растущая роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, надежное энергоснабжение посредством Южного газового коридора, а также активное развитие соединяющего Восток и Запад Среднего коридора усилили стратегическое значение Азербайджана и сделали его неотъемлемой частью глобальных экономических и геополитических процессов. Коснувшись стабильности развития международного влияния, которое обеспечило Азербайджан в новых условиях, депутат Азер Аллахвиранов отметил.
1: Сформированные
0: Азербайджаном политические реалии, в особенности стабильность, касается всего Южного Кавказа. Сегодня Азербайджан, как средняя сила, проявляет свои особенности во внешней политике. Сегодня внешнеполитическая стратегия Азербайджана направлена на усиление связи между региональной стабильностью и глобальной безопасностью. Этот подход говорит о том, что Азербайджан играет важную роль в формировании как региональной, так и глобальной архитектуры безопасности. Азербайджан, благодаря своей независимой и многоплановой внешней политике, стратегическим проектам, мирным инициативам, а также образу надежного партнера, занимает важное место в системе международных отношений. Модель мира и безопасности, которую демонстрирует Азербайджан, основана не на конфликте, а на принципах сотрудничества, взаимной выгоды и уважения к международному праву.

Туркманское наследие – новый этап сохранения общей идентичности. В эпоху глобализации сохранение национальной идентичности, исторической памяти и культурного наследия стало одним из главных приоритетов как для государств, так и для институтов гражданского общества. Для туркменских общин, проживающих в различных странах, этот вопрос имеет не только культурное значение, но и представляет собой стратегическую задачу, направленную на передачу будущим поколениям их исторической самобытности, языка и национальных ценностей. В этой связи состоявшийся в Баку второй форум «Туркманское наследие. Солидарность гражданских обществ» рассматривается не только как очередное международное событие, но и как важнейшая площадка для укрепления связи между туркманскими общинами, создания механизмов совместной работы и объединения потенциала гражданского общества. Геополитические изменения, происходящие в регионе в последние годы, а также проблемы, с которыми сталкиваются туркманские общины в ближневосточных и других регионах, подчеркивают необходимость более системного сотрудничества для защиты их прав, сохранения культурного наследия и достойного представления международному сообществу. Одним из ключевых выводов форума говорит о том, что туркманское наследие представляет собой не только достояние отдельных общин, но и общее духовное богатство тюркского мира в целом. Сохранение этого наследия имеет огромное значение для укрепления общей исторической памяти, развития культурной дипломатии и повышения солидарности между народами. Именно поэтому необходимо усилить координацию между неправительственными организациями, научными центрами, средствами массовой информации и другими общественными институтами. Вот как комментирует этот вопрос депутат Танзиля Рустамханлы. Несмотря на преследование различными политическими режимами в тех странах, где они живут, а также учиненные геноциды смогли сохранить туркманскую идентичность. Оказываемая Азербайджаном поддержка утраивает их силу. Азербайджан также выдвигает инициативы в этом направлении. Так, последний год годы наша страна уделяет особое внимание расширению гуманитарного сотрудничества, культурной интеграции и диалогу между гражданскими обществами в рамках тюркского мира. Подобная политика нацелена на сохранение общих ценностей между тюркскими государствами и народами, а также на продвижение исторического наследия на международном уровне и создание платформ для будущего сотрудничества. Таким образом, второй форум «Туркманское наследие. Солидарность гражданских обществ» доказывает, что сохранение культурного наследия выходит за рамки просто изучения истории и этнографии. Это один из ключевых стратегических направлений, определяющих дальнейшую интеграцию гуманитарной дипломатии, общественной солидарности всего тюркского мира. Модель сотрудничества, построенная на основе сохранения общего наследия, в будущем может открыть новые горизонты для более эффективного представительства. Модель сотрудничества, построенная на основе сохранения общего наследия, в будущем может открыть новые горизонты для более эффективного представительства туркманских общин на международных площадках и защиты их общих интересов. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.